А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом,

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, в Самаре 7 часов 1 минута, на улице ясный, плюс 10 градусов, днем до 22, без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. В Миноборнауке подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкций. Эксперты считают, что показатель в 1,5% незаполненных мест от общего числа не критичный. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границах улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Однако против комплексного развития территории выступили жители микрорайона. Дело в том, что часть отданной под застройку территории заросла деревьями, и люди попросили их не вырубать, а сохранить зеленую зону. Дело пришлось решать через суд, так как жители говорили, что в зонирование территории внесли изменения без их ведома. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько процессов, однако ни районные, ни областные суды не поддержали общественников. Тогда дело направили в кассационный суд, но и он не защитил зеленую зону от застройки. Судебный акт оставлен без изменений. Пик клещевой активности может сохраниться до конца сентября. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом. Теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания на новых территориях. В Самарской области клещи с начала сезона покусали 4000 человек. Боррелиоз выявили у каждого 12-го исследованного членистоногого. В Самаре и Тольятти на День знаний ожидается до плюс 25. При этом первое осеннее утро начнется с ветреной погоды, столбики и термометров покажут плюс 18. Местами по региону 1 и 2 сентября пройдут дожди и грозы. С четверга подует южный ветер, в регион вновь вернется 29-градусная жара и задержится до конца первой недели осени. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Крылья Советов и Ахмат устроили голевую ферию в матче 6-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном. Самарцы забили первыми на 15-й минуте. Однако на 36-й хозяевам удалось сравнять счет. А спустя еще 3 минуты выйти вперед. Тем не менее, на перерыв футболисты ушли при счете 2-2. Во втором тайме команды отличились еще по разу. Итог 3-3. Ахмат и Крылья Советов набрали по 6 очков. Команда из Грозного занимает 10-е место в таблице. Самарцы располагаются на 11-й строчке. 6-й тур открывался матчем Акрон ЦСКА. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-2. Акрон, имея в активе 3 очка, переместился с последнего 16-го места на 15-е. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей и 68 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков, ветер западный, 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 10 и ясно.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Роскошная музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис. Самаре 8:19, на улице плюс 13, на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
6: И еще более 45 европейских аттракционов.
7: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
6: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре половина девятого, на улице плюс 14 градусов, далее на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на понедельник. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Топливный кризис прежде всего ударил не по тарифам такси, а по объему рынка. Часть водителей перестала выходить на линию, а пассажиры стали реже пользоваться такси и каршерингом. В результате рынок скорее сбавил ход, чем резко подорожал. В Самаре скорректировали план по приобретению жилья для детей-сирот. В этом году вместо 253 закупят 157 квартир, сообщил депутат Самарской гордумы Дмитрий Асеев. По его словам, областной бюджет урезал финансирование, ранее предусмотренное на эти цели. В Самарской области выставили на торги 7 нефтяных скважин. Они расположены на территории Березовского месторождения в Шигонском районе неподалеку от Тольятти. Начальная стоимость всех 7 лотов – около 300 миллионов рублей. Синоптики рассказали, каким в этом году будет бабье лето. По предварительным прогнозам, в сентябре нас ждет классическое бабье лето. Среднесуточная температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков выпадет на 20-40% меньше обычного. В начале сентября нам обещают комфортные плюс 25, во второй половине наступившей недели – до плюс 29. Большинство высокобальников по итогам ЕГЭ учились в обычных общеобразовательных школах, в том числе сельских. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, доля таких выпускников составила 65%.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.41 в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю хорошего утра понедельника на календаре 31 августа. У кого в России сегодня профессиональный праздник, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: kusakto63.ru.
1: Хочешь? Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту. От Южного до Заводского шоссе. На Заводском от проспекта Кирова до Кабельной. И от Профильной до 22-го парсъезда. На проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой. И на Новосадовой от Потапова до Глазной больницы.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 847. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа в России – профессиональный праздник, день ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабады из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
4: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
5: Радио «Мегаполис».

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9 часов 2 минуты. На улице сейчас плюс 15 градусов, днем до 20-22 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменится перечень органов для трансплантации. В список официально добавят кожу и ее слои, кости ее фрагменты, нервы, спиной мозг и его фрагменты. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье заявлял, что пересадка сердца, печени, легких и почки уже доступна россиянам бесплатно по полису ОМС. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границах улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Однако против комплексного развития территории выступили жители микрорайона. Дело в том, что часть отданной под застройку территории заросла деревьями, и люди попросили их не вырубать, а сохранить зеленую зону. Дело пришлось решать через суд, так как жители говорили, что в зонирование территории внесли изменения без их ведома. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько процессов, однако ни районные, ни областные суды не поддержали общественников. Тогда дело направили в Кассационный суд, но и он не защитил зеленую зону от застройки. Судебный акт оставлен без изменений. Пик клещевой активности может сохраниться до конца сентября. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом. Теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания на новых территориях. В Самарской области клещи с начала сезона покусали 4000 человек. Боррелиоз выявили у каждого 12-го исследованного членистоногого. В Самаре и Тольятти на День знаний ожидается до плюс 25. При этом первое осеннее утро начнется с ветреной погоды, столбики и термометров покажут плюс 18. Местами по региону 1 и 2 сентября пройдут дожди и грозы. С четверга подует южный ветер, в регион вновь вернется 29-градусная жара и задержится до конца первой недели осени. Это прогноз Приволжского гидрометцентра. Крылья Советов и Ахмат устроили голевую феерию в матче 6-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном. Самарцы забили первыми на 15-й минуте. Однако на 36-й хозяевам удалось сравнять счет. А спустя еще 3 минуты выйти вперед. Тем не менее, на перерыв футболисты ушли при счете 2-2. Во втором тайме команды отличились еще по разу. Итог 3-3. Ахмат и Крылья Советов набрали по 6 очков. Команда из Грозного занимает 10-е место в таблице. Самарцы располагаются на 11-й строчке. 6-й тур открывался матчем Акронцы. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-2. Акрон, имея в активе 3 очка, переместился с последнего 16-го места на 15-е. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону. Фону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.10 Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. На календаре понедельник, 31 августа, за окном сейчас плюс 15 градусов. Начинаем мы разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркаус на третьем этаже. Два билета в кино получит победитель. Невероятный вопрос, который сегодня звучит так. Внимание. Из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр видеороликов на эту тематику упал примерно в два раза. Повторю, из-за искусственного интеллекта за последний год просмотр таких видеороликов на такую тему упал примерно в два раза. О чем эти видео, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи. 25-070-21. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах. Самара на 4 балла. Они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные затруднения на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной, на Антонова-Овсеенко, от Карбышева до Авроры, на Старозагора, от 22-го парсъезда до Советской Армии, на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, еще на Соколова, от Лесной до Новосадовой.
8: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: 9:32 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, продолжается. Невероятный вопрос на радио Мегаполис. Из-за искусственного интеллекта, из-за нейросетей за последний год просмотр видеороликов по этой тематике упал примерно в 2 раза. Ролики какие-то обучающие, вот чему-то они могут научить, ну или помочь в каком-то деле. О чем эти видео? 25-07-021, номер для ваших версий, удачи. Доброе утро, ваша версия.
1: Здравствуйте еще раз. А может быть, ролики связаны с дизайном, интерьером, что-то такое?
0: Ну, не столько с дизайном. С интерьером, возможно, есть какая-то связь, но не то чтобы прям вот сильная. И могут быть и из другой сферы ролики по этой тематике. Спасибо, подумаем.
1: Спасибо.
0: Доброе утро. Ваш ответ?
2: Попытка номер 2. Возможно, ролики воспитательного характера, как воспитывать детей.
0: Очень далеко. Надо искать спасибо. Дальше. Но спасибо за интересный вариант. Подумаем еще. Доброе утро. Вы что ответите?
3: Может быть, планировка какого-нибудь жилого помещения?
0: Речь о другом. Но в том числе и с жилым помещением это может быть связано. Но что-то другое. Ищем. Спасибо. Доброе утро. Вас послушаем.
4: Да, здравствуйте. Я думаю, что это видео, сгенерированные вот искусственным интеллектом, такие массовые, низкокачественные.
0: Вы не поняли, наверное, суть вопроса. Из-за искусственного интеллекта просмотр роликов каких-то снизился, и не обязательно они были сгенерированы нейросетью. То есть вот нейросеть стала удобнее в чем-то. Видеоролики стали смотреть меньше, обращаются к нейросети. С таким запросом. Ага. Вот, понятно. В этом суть. Давайте подумаем. Хорошо. Спасибо. Доброе утро, слушаю вас.
1: Если я третий раз дозвонилась, уже должно, наверное, повезти.
0: Надеюсь.
1: Может быть, с ремонтом, раз не с интерьером. Я не знаю, поклейка обоев или что-то такое.
0: Ага. И с ремонтом это может быть связано. Вы ближе всех пока к правильному ответу, но не то, чтобы это только с ремонтом связано. Может быть, человеку и не надо делать ремонт, но вот что-то нужно сделать. И в чем-то требуется ему помощь. И вот за последний год обращаются за помощью по этим вопросам, возникающим время от времени у каждого из нас, не к видеороликам, а к искусственному интеллекту. В нейросеть отправляют эти запросы. Ну, как тут удобнее стало получать помощь.
1: Нужно подумать.
0: В этой сфере. Давайте подумаем. Спасибо вам.
1: Спасибо. Хорошего дня.
0: Итак, суммируем, можно сказать, обучающие, в чем-то помогающие ролики стали за последние.

0: последний год смотреть реже, примерно в два раза, из-за нейросетей. О чем эти видео? 25-07-021. Звоните, если появился вариант. Удачи вам сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлен отбой беспилотной опасности. Аэропорт Крумыч возобновил работу. На вылет задержано 8 рейсов. Общественникам не удалось отменить застройку леса в Сухой Самарке. Участок в границе улиц Белорусской и Флотской по соглашению с мэрией получила компания «Фарнстрой». Застройщик должен расселить и снести аварийные ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки. Осень в Самарской области в этом году начнется с теплых дней. Сегодня воздух начнет прогреваться, днем до плюс 23, однако уже завтра синоптики прогнозируют плюс 25-27. К концу недели ожидается до 29 тепла. Озон вместо складов будет размещать товары в пунктах выдачи. В компании сообщили, что более 80 тысяч ПВЗ с 10 сентября будут работать как небольшие логистические центры. На первом этапе проекта из пунктов будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Вывести товары из ПВЗ в сентябре продавцы не смогут, только распродать.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Осадков не предвидится. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Без тебя жизнь.

0: 9.43 в Самаре, уже больше получаса на радио Мегаполис продолжается игра «Невероятный вопрос». Вот он, из-за искусственного интеллекта, из-за нейросетей за последний год просмотр видеороликов по этой тематике упал примерно в два раза. Как мы выяснили, ролики чему-то могут научить, в чем-то помочь нам. О чем эти видео? Как вы думаете, 25-07-021? Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, пожалуйста, ваш ответ.
1: Доброе утро. Может быть, создание каких-либо проектов?
0: Создание каких-то проектов. Никакой конкретики. Что за проекты? В любом случае, мы говорим о другом. Спасибо. Доброе утро. У вас какая версия?
2: Доброе утро. Может быть, ремонт техники, автомобилей. Что-нибудь такое.
0: Что-то починить, да?
2: Да.
0: Нужно своими руками. И обращаются к нейросети с запросом.
2: Да.
0: И нейросеть довольно быстро выдает на этот запрос пошаговый текст, а видео надо искать, пролистывать и тому подобное. Но если ремонт сложный, по-прежнему, кстати говоря, смотрит видео, согласно статистике. Но вы абсолютно правы, да, именно за последний год просмотр видеороликов на эту тему, как что-то починить, автомобиль, например, ну или что-то из бытовой техники, вот просмотр таких видеороликов упал примерно в два раза. Чаще люди обращаются именно к нейросети.
2: Кстати, я тоже этим пользуюсь, вот, допустим, что-то нужно было поменять лампочку в машине, задалась вопрос, и все пошагово было расписано, не нужно смотреть видео долго, и действительно, это правильно.
0: Ну так вот, видите, основываясь на своем опыте, вы дали абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос и получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
2: Спасибо! Я Татьяна с улицы Свободы разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром, как обычно, после 9. Участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
3: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика, романса.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: Осень, джаз
5: и контрабас.
6: 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары прямо сейчас. На 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Длиннее всего заторы на улице Аврора от аэродромной до Гагарина. Также на улице Аврора от Южного моста до Заводского шоссе. На Ракитовском шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. И на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре без 10.10, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 августа 1928 в Берлине состоялась премьера трехгрошовой оперы в театре на Шефбауэрдамм. Драматург Бертольд Брехт взял за основу балладу «Оперу нищих» Джона Гея, злую сатиру на высшее общество 18 века. Он переработал ее и через гротеск и иронию осудил современное буржуазное общество. В центре сюжета история о подпольном бизнесе нищих. Бандит Мэкки Нош снабжает попрошаек гримом и лохмотьями, а взамен забирает львиную долю их доходов. Ключевая фраза пьесы – «Нищие нищенствуют, воры воруют, гулящие гуляют». Название ироничное, ведь опера – обычно зрелище роскошное и не может быть трехгрошовой. Музыку написал композитор Курт Вайль. Главной фишкой он сделал зонги – песни, которые напрямую комментируют происходящее. А еще он ввел модные джазовые мотивы. Спектакль стал сенсацией. Самую известную песню, балладу о Мэкки Ноже, перепели многие звезды, в том числе Луи Армстронг и Фрэнк Синатра, а позже Стинг и даже группа Рамштайн.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная, без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
1: Альт-профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 16, днем до 20-22 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1500 хищений. За первое полугодие 2025-го сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда рублей, пишет газета.ру. В основном антимошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия запугивания, просьба установить приложение удаленного доступа и перевести средства на безопасный счет. В Самарской области выставили на торги 7 нефтяных скважин. Они расположены на территории Березовского месторождения в Шигонском районе неподалеку от Тольятти. Торги организованы территориальным управлением Росимущества. Глубина добывающих скважин от 1200 до почти 2000 метров, а стартовая цена каждой варьируется в диапазоне от 36 до 58 миллионов рублей. Начальная стоимость всех 7 лотов около 300 миллионов. Отмечается, что скважины выставляются на торги для расчетов с кредиторами несостоятельного предприятия-банкрота. В Самарской области снова потеплеет до плюс 25 и выше. Это произойдет уже завтра. Потепление будет сопровождаться дождями и грозами, а в четверг, 3 сентября, в регион вернется 29-градусная жара, осадки прекратятся, перестанут быть холодными и ночи. Онлайн-продавцы ищут альтернативу маркетплейсам Озон и Wildberries. Так, у интернет-площадки M-Video по итогам июля новых селлеров выросло почти на 60% за месяц, а трафик посещений платформы в 2,5 раза. При этом, как пишет коммерсант, в Озоне и Wildberries не видят сокращения числа партнеров. Там считают, что рост числа регистраций на одной площадке не означает оттока с другой. Участники рынка полагают, что селлеры опасаются рисков уничтожения товаров на больших складах и стараются диверсифицировать риски. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6. Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. В 9-м инженерно-саперном батальоне военнослужащим, если они перезаключат контракт до выхода игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день неофициальным праздником. Второй трейлер анонсированной игры только за первый день набрал почти 0,5 миллиарда просмотров. Ожидается, что новый релиз побьет рекорды предшественников. Новак Джокович впервые в карьере проиграл на старте US Open. Серб уступил аргентинцу Марио Навоне со счетом 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Впервые с 2010-го матч первого раунда открытого чемпионата США с участием Джоковича продлился все 5 сетов. Навоне, который на данный момент занимает 49-е место в рейтинге, впервые победил игрока из топ-10. Серб из-за неудачи на старте US Open впервые с 2018-го покинет топ-10. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем, где ездят самые аккуратные водители в России.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Все больше наших водителей ездят без аварий. 43% имеют максимальную скидку по ОСАГО. Статистикой поделился Российский союз автостраховщиков. Лидеры в этом рейтинге – Москва, Питер и Пермский край. Там максимальный бонус – больше, чем у половины автомобилистов. В Свердловской, Челябинской областях и в Красноярском крае ситуация чуть лучше, чем в среднем по стране. Поволжье держится в середине рейтинга, а самый аварийный регион – Дагестан. Впрочем, реальное число мелких столкновений на дорогах гораздо выше. Но никто не знает, сколько водителей договариваются на месте, чтобы сберечь время, нервы и ту самую скидку по ОСАГО. Кстати, максимально возможный бонус за аккуратность – 54% от стоимости полиса. Чтобы его получить, нужно 10 лет отъездить без единой аварии по своей вине.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мега.

Это Tame Impala и Дженни со свежим суперхитом «Дракула» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. 31 августа на календаре. На улице сейчас +16 градусов, до 22

0: 32 прогреется воздух днем, дождя не обещают. Ну, 103.6 FM, послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ограничение калорий продлевает жизнь многим организмам, но жесткие диеты опасны для здоровья. Как сообщает журнал Nature Aging, ученым удалось найти способ обойти это ограничение. Они обнаружили, что при умеренном снижении рациона падает уровень белка С3. Этот белок вырабатывается клетками жировой ткани. С возрастом его количество растет, что приводит к хроническому воспалению и старению органов. Чтобы проверить взаимосвязь, биологи заблокировали этот компонент у лабораторных мышей. В результате возрастные процессы у животных снизились. Что важно, терапевтический эффект был достигнут без потери веса. Что это значит для нас с вами? Во-первых, наука стала еще ближе к созданию таблетки от старости. Во-вторых, запустить процесс омоложения можно самостоятельно. Для этого не нужно морить себя голодом. В исследовании люди снижали калорийность рациона всего на 11-14%. Это лишь слегка уменьшенные привычные порции.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
8: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина 11-го, за окном сейчас плюс 17 градусов, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на понедельник, сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Более 50 вузов внедрят программы по беспилотникам. Разработано свыше 10 модулей по беспилотным авиационным системам, сообщили в Миноборнауке. С 1 сентября курс станет обязательным во всех 19 транспортных вузах страны. Почти на 84% АЗС в августе продавали топливо. Бензин лишь на 62% заправок. У крупных сетей ситуация лучше, чем у независимых АЗС. Причина – атаки дронов на НПЗ и сезонный спрос. Улучшения ждут к октябрю. В России запустят геосервис поиска питомцев из приютов. Платформа заработает в ноябре, об этом сообщили в Минцифры. В Самарской области снова потеплеет до плюс 25 и выше, это произойдет уже завтра. Потепление будет сопровождаться дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, в регион вернется 29-градусная жара, осадки прекратятся, перестанут быть холодными и ночи. Продавцы ищут альтернативу Озону и Wildberries. Число новых селлеров у маркетплейса MVideo в июле выросло на 59% к июню. Трафик в 2,5 раза. В Озоне и Wildberries сокращение числа партнеров не видят.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 31 августа в России – профессиональный праздник. День ветеринарного работника. Специалисты, лечившие домашних животных, были уже в Древнем Египте, и в папирусах есть описание методов лечения. В Индии в 3 веке до нашей эры царь Ашоки приказал построить ветеринарные больницы, где лечили домашних и диких зверей. Слово «ветеринар» на латыни буквально означало «касающийся рабочего скота». Русская православная церковь 31 августа чтит память святых Флоры и Лавра, покровителей домашнего скота, и первым в России появился церковный праздник ветеринаров. У знаменитого литературного ветеринара Айболита был английский предшественник, доктор Дулиттл, которого придумал писатель Хью Лофтинг. Но сам образ доброго доктора Корней Чуковский списал с реального врача Тимофея Шабада из Вильнюса. Он не только лечил людей, но сам открыл и содержал столовую для неимущих и приют для бездомных детей. Часто спасал подбитых птиц и хромающих собак. Однажды дети принесли ему кошку с застрявшим в языке рыболовным крючком, а доктор ловко поставил распорку и освободил животное.
5: Жил на свете добрый доктор Айболит, если захвораешь, мигом исцелит.
6: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 18, днем до 22 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а для ломбардов до 200 тысяч. Кроме того, предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными в день с миллиона до 2 миллионов. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас самарский авиаузел работает в штатном режиме. На вылет задержаны 10 рейсов: Сочи, Сургут, Калининград, Анталию, Хургаду, Москву, Тобольск, Новый Уренгой. Минувшей ночью над регионом были сбиты беспилотники, об этом сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях ранее появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. В Самарской области продолжается отбор войска беспилотных систем. Контракт ограничен одним годом. Кандидатам должно быть не больше 45 лет. Приветствуется наличие геймерского опыта и работы с микроэлектроникой. Латвия с сентября прекратит обрабатывать отправления с доставкой курьерами до двери из России. Об этом сообщили ТАСС в Почте России. Российский почтовый оператор, говорится на его сайте, в связи с этим приостанавливает прием таких посылок в Латвию. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. В Минобрнауке подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкций. Эксперты считают, что показатель в 1,5% незаполненных мест от общего числа не критичный. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Во вторник, 1 сентября, картина изменится. Небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 27. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 29. Такая же температура сохранится в пятницу, однако без осадков не обойдется, местами пройдут кратковременные дожди. Старшеклассницы попросили не приходить в коротких юбках, на шпильках и глубоким декольте в школу в День знаний 1 сентября. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на эксперта по этикету и протоколу Татьяну Баранову. Внешний вид для школьников должен сочетать праздничность и деловой стиль. Специалист утверждает, что обувь должна иметь устойчивый каблук, а платье и юбки следует выбирать средней длины. Напомню, с нового учебного года вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», на изучение которого выделят 17 часов. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, температура днем 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Настоящее на радио «Мегаполис» золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, желаю вам удачного, легкого, последнего летнего понедельника на календаре, 31 августа. Из музыки впереди на 103.6 FM три песни подряд, одна из них уже совсем скоро, меньше чем через минуту. Послушаем один из лучших хитов Леонида Агутина на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Сокол63.ру.
1: Звезда Первого канала в Самаре.
2: Ольга Ступина и Би-бэнд.
1: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель.

0: Биби Бэнд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз
1: и контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Группа One Republic на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 11.33 в Самаре. В продолжении часа на 103.6 FM. 10 минут музыки нон-стоп. На очереди исполнитель Da Ti с популярнейшим сегодня суперхитом Take Me There. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Банк России подготовил изменения, по которым увеличат лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций с 50 тысяч до 100 тысяч, а для ломбардов до 200 тысяч рублей. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Урумчи с 3:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас на вылет в регионе задержаны 10 рейсов. Минувшей ночью над Самарской областью были сбиты беспилотники, сообщили в Минобороны без подробностей. В соцсетях появлялась информация о пролете беспилотников в Сызранском районе. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, осадков не предвидится. Ветер западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20-22. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Ричард Маркс на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Послушаем Селену Гомес, «Love You Like a Love Song», группу «Rednecks» и «A World Without You» от «Bad Boys Blue».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна.
3: Да.
1: Хотите выгодные цены.
3: Да.
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
7: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
8: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
9: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. «Юка Детейлинг» и «Лаунж» – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. «Юка». Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мега Сити». Звоните 989-2753. «Юка». Зона вашего комфорта.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: У шамана три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 20 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Осенью в Самарской области мошенники могут начать использовать схемы обмана, связанные с налогами, штрафами, электронными дневниками, оплатой обучения и кружков, а также с отопительным периодом и коммунальными платежами, сообщает «Известия». Во второй декаде сентября ожидаются мошеннические схемы, замаскированные под сообщения о выборах. Злоумышленники часто используют при выманивании денег темы, которые особенно актуальны для людей и бизнеса в конкретный момент. Например, летом аналитики обнаруживали угрозы, связанные с поддельными приложениями для поиска дешевого топлива или покупки талонов на бензин. Также мошенники создавали с помощью искусственного интеллекта сайты несуществующих аквапарков и парков аттракционов в разных городах. Предстоящие новогодние каникулы могут оказаться на один день короче. Это следует из проекта производства календаря на 2027. Отдыхать начнем 31 декабря, а последним днем каникул, согласно проекту, станет 10 января. Помимо новогодних, в 2027 ожидается еще 4 блока трехдневных выходных в феврале, марте и дважды в мае. Больше 20 рейсов на вылет и прилет задержали в аэропорту Самары в понедельник утром. Курумыч с 8:30 до 8:30 не принимал и не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности. Сейчас самарский авиаузел работает в штатном режиме. На вылет задержаны 10 рейсов: Сочи, Сургут, Калининград, Анталию, Хургаду, Москву, Тобольск, Новый Уренгой. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Во вторник, 1 сентября, картина изменится, небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. При этом днем воздух прогреется до плюс 27. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями и грозами. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 29. Такая температура сохранится в пятницу, однако без осадков не обойдется, местами пройдут кратковременные дожди. Более четверти жителей Самарской области признали, что не любили 1 сентября, когда учились в школе. Началу нового учебного года радовались только 14% респондентов, выяснил сервис Superjob. Женщины чаще мужчин признавались, что с радостью ждали 1 сентября в детстве. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 1 сентября. Во вторник переменная облачность ожидается в Самаре. В утренние часы местами возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 14, завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения понедельника. Сегодня 31 августа. Не хочется в это верить, но летом подходит к концу. Один из самых ярких летних хитов «Diving to Me» ожидает нас на 103.6 FM буквально через минуту, а затем Анна Романова расскажет много интересного о сериале, благодаря которому в мире возросла популярность шахмат.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Алло, Кахалит, радио Мегаполис, отличная музыка для рабочего настроения. Впереди у нас легендарный хит группы Bangles, Eternal Flame, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Ход королевы» рассказывает о шахматном гении Бет Хармана. Несмотря на, казалось бы, скучную тему и вымышленную историю, проект поставил рекорды просмотров и вызвал мировой бум интереса к шахматам. Сегодня «Ход королевы». Оригинальное название сериала «The Queen's Gambit» – так называется знаменитый шахматный дебют. Однако по-русски он называется «ферзевым». Ферзь в русских шахматах стал королевой относительно недавно. Это слово произошло от персидского «фарзин», что означает «визирь» или «советник». В Древней Персии эта фигура стояла рядом с шахматным королем и символизировала главного помощника царя. Слово «гамбит» означает жертву ради выгоды. Нужно

0: Можно позвать на помощь коллег.
1: Можно подключить искусственный интеллект.
0: Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
2: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Робби Уильямс на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим «Dido», «White Flag», группу «Cardigans» и балладу Глена Медейроса «Nothing's Gonna Change My Love For You».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: выпуск 163.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
5: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Дайдо в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей, затем прогноз погоды на завтра, и потом пятерка лучших песен о любви. В их числе дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабелио «Сеньорита». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где уже меньше чем через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом агентству РИА сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул глава Минтранса. В частности, по словам Никитина, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира. Речные маршруты в Самарской области переходят на осеннее расписание. С завтрашнего дня меняется график теплоходов Доширяева, Зольного и Винновки. Маршрут Доширяева будет работать только по выходным. Самара-Зольная – один рейс ежедневно, Самара-Гаврилова-Поляна – два рейса в день. На маршруте Самара-Винновка по будням конечной станет пристань Шелехметь. Осень в Самарской области начнется с дождей и аномально высоких для начала сентября температур. Это следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня погода порадует относительной ясностью, осадков не прогнозируется, днем до плюс 22. Завтра, 1 сентября, картина изменится. Небо затянет облаками, местами пройдут кратковременные дожди, при этом воздух прогреется до плюс 26. Среда также пройдет в облачной погоде с дождями. В четверг, 3 сентября, осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 29. Такая же температура сохранится и в пятницу. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано более 1500 хищений. За первое полугодие 2025-го сумма ущерба составляла менее 0,5 миллиарда рублей, напоминает газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы. Актуальным механизмом влияния на жертв остается социальная инженерия запугивания, просьба установить приложение удаленного доступа и перевести средства на безопасность. Опасный счет. С нового учебного года в российских школах вступят в силу несколько важных нововведений. Одно из них – новые нормы на изучение иностранных языков. Для учащихся средней школы количество часов на такие уроки сократят с 510 до 408. Так, учащиеся с 5 по 7 класс будут изучать иностранный язык 2 часа в неделю, а в 8 и 9 классах – 3 часа. Также с 1 сентября в школы возвращаются оценки за поведение и вводятся новые правила о применении телефонов. Ими запретят пользоваться во время уроков. Доллар на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
0: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пять лучших песен о любви на радио Мегаполис украсят ваш день.
3: На радио Мегаполис 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Faktor63.ru. Звезда Первого канала в Самаре.
1: Ольга Ступина и Би-бэнд.
0: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика, романса.
1: Ольга Ступина и Би-бэнд.
0: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
1: Ольга Ступина и Би-бэнд.
0: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
1: Осень, джаз
0: и контрабас.
1: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».
9: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

стала. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель, романтика, романса.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: Осень, джаз
5: и контрабас.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис. В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: 103,6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
6: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
7: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио Мегаполис.
11: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: место.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 21-23, малооблачно и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

сломал не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
9: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», «Победитель», «Романтика», «Романса».
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Яркое шоу и любимые песни советских фильмов в джазе.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: 23 сентября в 19.00 ДК «Железнодорожников».
6: «Осень джаз»
5: и «Контрабас».
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
10: А еще надо вовремя проснуться.
9: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио Мегаполис.
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Звезда Первого канала в Самаре.
6: Ольга Ступина и Би-бэнд.
5: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
1: «Осень джаз»
0: и «Контрабас».
1: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем!

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте – золотые.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди и тети, очень важно,

0: Кусакто63.ру.
1: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
4: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
8: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Ростов-на-Дону.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» легендарная природная свежесть. Минеральная вода «Боржоми» целых пол-литра всего за 69 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: море 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sensens White. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
2: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если не серьезно, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 1 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
2: Звезда Первого канала в Самаре.
3: Ольга Ступина и Би-бэнд.
2: Джазовая певица и контрабасистка. Участник музыкальных проектов «Голос», победитель,

0: Уикенд.
1: 23 сентября, 19.00, ДК «Железнодорожников».
0: Осень, джаз.
1: И контрабас.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
5: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
2: Радио Мегаполис.
3: Почему день?

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход, а за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: было нетрудно.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Obsession.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.